Кеменец. У тежу крифлету ди асолта, а ноите призионеру дозоляреш.